0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дэнтай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
16: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
2: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарре диамурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Уни Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
14: Диплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
19: Эзо Ифонетис Туркия.
2: Олди Радио Глас Туркия.
8: Гидар Реди Амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гиплеер Тюркияның Пети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
12: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреби Аммурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция уни радиосы.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Амурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидарреди аммурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
15: Este radio voz de Turkia.
17: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efirda Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: Инджа Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Гитплеер Түркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
5: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Түркия.
5: Овди Радио Глас Түркия.
3: Гидар Радио Амурия Түркия.
11: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
7: Эсте Радио Вожда Түркия.
4: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
10: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
8: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рючу.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанное добро».

Вначале коротко о событиях дня. Тюрки продолжают расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских

0: беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюркии по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Согласно данным Турецкого института статистики, общее число посещений достигло более 65 миллионов, увеличившись за год на 6,8%. Одновременно количество музеев в стране выросло на 4,4%, до 664. Из них 220 находятся в ведении Министерства культуры и туризма страны, 426 являются частными, и еще 18 относятся к управлению национальных дворцов. Кроме того, для посетителей были открыты 148 археологических объектов и руин. Особенно заметный рост продемонстрировали частные музеи. Их посетили более 22 миллионов человек, что на 10,8% больше, чем годом ранее. На музеи и археологические объекты Министерства культуры и туризма Тюркии пришлось около 53% всех посещений. Крупнейшим культурным центром страны остается Стамбул. В 2025 году его музеи и археологические достопримечательности приняли около 19 миллионов посетителей. За ним следуют Измир и Анкара. Растут и музейные коллекции Тюркии. В 2025 году в них насчитывалось более 4 миллионов экспонатов. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.
1: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8 утра 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородом.

0: и ее 16-летний брат были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамской и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опоры линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российской Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. «Нужно делать все, чтобы трехсторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия», — сказал Зеленский во время встречи с представителями президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером в Киеве. По словам украинского президента, переговорный процесс по завершению войны с Россией остается важным в любых форматах, в которых возможны дипломатические шаги. «Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но, тем не менее, хуже, когда нет никаких форматов переговоров», — сказал он. Он добавил, что в ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести новые переговоры. Место встречи пока не определено. Зеленский также заявил, что одним из наиболее сложных вопросов остается территория. По его словам, подобные вопросы могут решаться только на уровне лидеров государств. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев заинтересован не только в прекращении боевых действий, но и в формировании долгосрочных гарантий безопасности и экономических условий для восстановления страны. «Мы все хотим, здесь у нас есть солидарность, закончить войну как можно быстрее», — сказал Зеленский. Джаред Кушнер подтвердил, что американская сторона обсуждала возможность организации трехсторонних переговоров. По его словам, США работают над созданием рамок, которые позволили бы завершить войну и обеспечить долгосрочный мир. Кушнер отметил, что во время контактов в Киеве американская сторона обсуждала трехстороннюю встречу в очень дружеской и продуктивной атмосфере. По итогам встречи американской стороны с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся накануне 5 сентября, российская сторона подтвердила настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических путей урегулирования. При этом о согласовании конкретной даты трехсторонней встречи не сообщалось.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. В городе Дейр-эль-Балах артиллерийский снаряд попал в класс школы Хавла, где укрывались мирные жители, что привело к гибели ребенка и ранениям нескольких человек. В западной части города Газа жертвами удара беспилотника по автомобилю стали случайно проходивший мимо Юсуф Акиле и его дочь Вефа, а при атаке дрона в районе Перекрестка или Тисал погиб еще один гражданский. Кроме того, в больнице от тяжелых огнестрельных ранений скончался молодой человек, обстрелянный военными в районе палестинского стадиона, а в лагерь беженцев Шати четверо.

0: жители пострадали при налете беспилотника. Несмотря на соглашение о перемирии, израильские войска продолжают регулярные обстрелы эксклава. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате систематических нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля достигло 1344 человек, а количество раненых возросло до 4481.
1: В результате серии ударов ВВС и беспилотников Израиля по населенному пункту Кафр-Руман на юге Ливана погибли 11 человек, включая двух младенцев и медиков, а еще несколько получили ранения. В ночные часы израильские боевые самолеты атаковали трехэтажное здание в Кафр-Румане провинции Набатия, в результате чего погибли 9 человек, среди которых оказались двое младенцев. Еще 5 человек получили ранения. Помимо этого, израильский беспилотник нанес прямой удар по движущейся машине скорой помощи в том же населенном пункте. В результате этой атаки погиб молодой сотрудник службы первой помощи Али Шахруш, 2 его коллеги получили ранения, а чуть позже стало известно о гибели еще одного медицинского работника. Авиаудары также зафиксированы в районах Верхней Набатии и Араб-Салим. Израильская армия продолжает расширять зону присутствия на юге Ливана и наносить регулярные удары по региону вопреки действующему режиму прекращения огня.
0: Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. В своем сообщении в социальных сетях президент Эрдоган отметил: «Я от всей души поздравляю нашу женскую сборную по волейболу с достижением значительного успеха, которым гордится наша страна, с победой в чемпионате Европы 2026».
1: Завершились 6-е Всемирные игры кочевников, прошедшие с 1 по 6 сентября в Кыргызстане под лозунгом «Единство в силе, единство в духе». В играх приняли участие около 3000 спортсменов из 109 стран, которые соревновались в 42 традиционных видах спорта, включая конный спорт, скачки, национальную борьбу, мангалу, стрельбу из лука верхом на лошади и другие. В общем зачете Кыргызстан занял первое место, завоевав в общей сложности 72 медали – 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых. Казахстан занял второе место, завоевав в общей сложности 64 медали – 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. А Россия – третье место с 34 медалями. В играх обладателями медалей стали спортсмены в общей сложности из 29 стран. Дорогие друзья, это были новости.
0: Ну а сейчас для вас, дорогие слушатели, звучит песня в исполнении Эгем. Она называется «Белиджи Бир Сейдак».

Трансформация глобальной системы влияет на баланс сил во всех регионах мира. Региональные процессы, в свою очередь, меняют представление государств о безопасности. Оборонное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке, стало попыткой региональных акторов ответить на эти меняющиеся условия. Предлагаю вам комментарий по этому вопросу Сабира Аскероглу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра Дюния Сиасити. Тридцать лет после окончания холодной войны стали для Ближнего Востока периодом стремительных и масштабных

масштабных изменений. Этот процесс существенно изменил не только политический баланс, но и архитектуру безопасности региона. Политические процессы, начавшиеся с арабской весны, сделали более очевидными пределы региональной политики. Одновременно усилились вопросы о способности глобальных и региональных держав реализовывать свои стратегии на Ближнем Востоке. Снижение влияния России в регионе, сохранение осторожного подхода Китая и стремление США сосредоточить стратегическое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе стали важными элементами этой трансформации. К этому добавилось заметное ослабление регионального влияния Ирана, прежде всего в Сирии. Агрессивная политика Израиля в отношении Ирана и других региональных акторов, а также усиление влияния Турции в Сирии изменили региональный баланс. Все эти процессы показывают, что и без того нестабильный Ближний Восток может вступить в еще более сложный и уязвимый период. Конкуренция между великими державами дополнительно усилила эту нестабильность. Широкое пространство, которое Збигнев Бжезинский определял понятием «евразийские Балканы», на протяжении длительного времени рассматривалось как зона потенциальной нестабильности. Развитие событий в поясе от Восточного Средиземноморья до восточной части Туркестана показало, что проблемы безопасности в этом пространстве невозможно рассматривать независимо друг от друга. Именно в этой новой среде Туркия, Пакистан и Саудовская Аравия пытаются выработать региональный ответ на возникающие вызовы. Министр иностранных дел Туркии Хакан Фидан заявил, что официальным названием нового объединения является Мекканский оборонный альянс и отметил, что структура остается открытой для расширения. Это свидетельствует о стремлении перевести существующее сотрудничество в более институционализированную форму. Возникновение Мекканского оборонного альянса указывает как минимум на две важные тенденции. Первая заключается в том, что США становится все сложнее в одиночку нести всю нагрузку по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Однако это не означает исчезновение американских возможностей на Ближнем Востоке. США по-прежнему остаются глобальной державой. Через центральное командование США располагают значительными военными возможностями для реагирования на события на Ближнем Востоке. Военно-морское присутствие и возможности стратегической переброски сил также позволяют Вашингтону сохранять значительный потенциал сдерживания. Поэтому главный вопрос заключается не столько в американских возможностях, сколько в политической воле использовать их для принятия на себя всей нагрузки по обеспечению региональной стабильности. Но более важным является другое изменение. Региональные государства демонстрируют готовность брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. В этом смысле Мекканский оборонный альянс представляет собой не только военное соглашение. Он также отражает стремление

безопасности. Для Ближнего Востока это не является полностью новым явлением. В прошлом регион также создавал механизмы безопасности в соответствии с изменениями международной системы. 8 июля 1937 года Тюркия, Иран, Ирак и Афганистан подписали Саадабадский пакт. Его целью было снижение региональных рисков безопасности и укрепление стабильности между соседними государствами. В 1955 году Тюркия, Ирак, Великобритания, Пакистан и Иран

советскому влиянию и расширению. Однако современный Ближний Восток существенно отличается от Ближнего Востока периода Холодной войны. Тогда механизмы безопасности формировались главным образом в логике биполярной международной системы. Сегодня регион характеризуется большей фрагментацией, высокой динамичностью и одновременной конкуренцией нескольких центров силы. Именно поэтому стремление региональных акторов создать собственную архитектуру безопасности имеет особое значение. Новизна заключается не только в создании еще одного оборонного объединения. Речь идет о стремлении государств региона взять на себя большую ответственность за решение собственных проблем безопасности. Институционализация Мексиканского оборонного альянса и возможное присоединение к нему государств с различными стратегическими позициями и возможностями могут способствовать укреплению региональной безопасности. Однако это будет зависеть от того, насколько устойчивыми окажутся политические и военные механизмы нового объединения. Три государства-основателя – Туркия, Пакистан и Саудовская Аравия – не имеют одинаковых интересов и приоритетов. Напротив, их геополитические интересы во многих вопросах различаются. Именно возможность управлять этими различиями в рамках единого пространства безопасности и придает альянсу особое значение. Эти государства получают возможность не только обсуждать собственные проблемы в рамках общества, структуры. Они также могут постепенно формировать способность совместно реагировать на региональные кризисы. Подобный механизм способен вывести региональную безопасность за пределы подхода, при котором решение ближневосточных проблем преимущественно зависит от вмешательства внешних держав. Туркия, Пакистан и Саудовская Аравия также расположены в пространстве, через которое проходят важнейшие транспортные и энергетические маршруты мировой торговли. Туркия занимает центральное положение на пересечении европейских и азиатских транспортных путей. Саудовская Аравия обладает стратегическим значением с точки зрения Басрийского залива, Красного моря и энергетической безопасности. Пакистан, в свою очередь, является важным связывающим звеном между Индийским океаном и Южной Азией. Поэтому последствия региональной нестабильности не ограничиваются одной страной. Кризис безопасности на Ближнем Востоке может прямо или косвенно затронуть как Пакистан на востоке региона, так и Туркию на его западной периферии. Эта взаимозависимость становится одним из факторов, стимулирующих создание совместных механизмов безопасности. В этом контексте важен и европейский опыт. Архитектура безопасности, сформированная под эгидой НАТО, стала одним из факторов долгосрочной стабильности и экономического развития Европы. Однако было бы неправильно считать Мексиканский оборонный альянс прямым аналогом НАТО. Тем не менее, между двумя структурами существует важное сходство. Оно заключается в том, что идея коллективной безопасности занимает центральное место в их логике. Подход к совместной обороне, закрепленный в Мексиканском соглашении, исходит из того, что вооруженное нападение на одного из участников затрагивает безопасность остальных членов. В этом отношении Мексиканский оборонный альянс отличается от Саадабадского пакта, который был прежде всего направлен на снижение рисков между государствами-участниками. Багдадский пакт, в свою очередь, является частью системы безопасности холодной войны и был в значительной степени связан с противодействием угрозе со стороны Советского Союза. Мексиканский оборонный альянс на первоначальном этапе отражает стремление создать региональный механизм коллективной обороны против региональных угроз. Поэтому его значение заключается не только в совокупной военной мощи участников, но и в самой идее распределения ответственности за безопасность между региональными государствами. Более того, силовые возможности трех государств во многом дополняют друг друга. Сильные сухопутные и военно-воздушные силы Туркии, развивающаяся оборонная промышленность и геополитический доступ к Европе, Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку и Средиземноморью способны придать альянсу значительный военный и стратегический потенциал. Ядерное сдерживание Пакистана, его военный потенциал и стратегическое положение в Южной Азии расширяют
географическое и военное измерение Альянса.

меняться. Экономические и финансовые возможности Саудовской Аравии, энергетические ресурсы и стратегическое положение в Басрийском заливе, в свою очередь, усиливают экономический и геополитический вес объединения. Таким образом, потенциальная сила Мекканского оборонного альянса не сводится к простой сумме военных возможностей трех государств. Гораздо важнее то, каким образом различные элементы силы будут объединены в рамках единого механизма безопасности. Ближний Восток вступает в длительный период трансформации. Правильные шаги в этом процессе способны создать стратегические условия для укрепления региональной стабильности и мира. Реальный успех Мекканского оборонного альянса будет определяться тем, смогут ли государства региона самостоятельно находить решение собственным проблемам безопасности. Если альянс будет институционализирован, расширит состав участников и создаст работающие механизмы коллективной безопасности, он может стать не просто новым военным объединением, а основной новой региональной архитектурой безопасности. Поэтому главное значение Мекканского оборонного альянса заключается не столько в его нынешнем потенциале, сколько в готовности государств региона совместно взять на себя ответственность за безопасность. Настоящее испытание альянса наступит тогда, когда общие интересы столкнутся с национальными интересами.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Одним из незаменимых блюд турецкой кухни является плов. Он всегда подается в качестве гарнира к жидким блюдам или к блюдам, приготовленным на гриле. Плов, который в Турции готовится из риса или булгура, с мясом или без него, с добавлением макарон, специй, бобов или овощей, также считается одним из основных блюд османской кухни. Приготовлению плова придавалось большое значение, особенно в османских дворцах, где поваров, которые несли ответственность за это блюдо, называли пловщиками. Эти повара, чтобы разнообразить обыкновенный плов, использовали рис или булгур с различными ингредиентами. Об этом свидетельствуют источники, в которых говорится, что в XVI веке во дворцах готовили плов с мясом, капустой, фруктами, с чесноком, изюмом или перцем. А если пловщики готовили простой белый плов, то сверху они украшали его поджаренными орехами или суфакфруктами. Как вы поняли, сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом приготовления плова. Плов с баклажанами называется наше блюдо, которое мы советуем вам обязательно приготовить.

Вначале перечислим необходимые ингредиенты. Итак, вам понадобится 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложечки соли, 1 чайная ложечка черного перца, 2 чайные ложечки сахара, 1 чайная ложечка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка.

чайная ложка корицы. Повторяем ингредиенты. 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В большой миске залейте рис горячей водой. Добавьте соль и оставьте отстаиваться на 30 минут. Затем слейте мутную воду, хорошо промойте рис прохладной водой и оставьте его подсушиться. Между тем снимите шкурку с баклажан продольными полосками и нарежьте их кубиками. Для того, чтобы баклажаны при жарке не впитывали много масла, замочите их в соленой воде и также оставьте на 30 минут. После этого слейте воду. Промойте баклажаны и немного подсушите. Налейте в сковороду 2 трети стакана оливкового масла и поджарьте на нем баклажаны. Оставшееся масло вылейте в пустую сковороду. Накалите его и добавьте туда мелко нарезанный лук. Обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте тертый помидор и немного потушите. Затем влейте туда 2 стакана воды. Добавьте соль, черный и душистый перец, мяту и корицу. Когда вода закипит, положите туда рис. Один раз перемешав, сверху риса выложите баклажаны. Плотно закройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и продолжайте тушить на медленном огне до полного впитывания воды. Не открывая крышки, снимите плов с огня и оставьте настаиваться еще минут 10-15-20. Наш плов с баклажанами готов. Сервировку желательно делать деревянной ложкой после того, как размешаете рис. Подавайте плов в теплом виде.

0: связанные добром.
1: В 1895 году на безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «Дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарула Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Окмейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарула Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарула Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарула Джазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа.

0: Самая главная и уникальная особенность Дарула Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарула Джазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям в Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метла и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарула Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарула Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарула Джазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарула Джазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарула Джазе мастерские под качеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарула Джазе не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарула Джазе происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью, и еще несколько человек получили ранения. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Түркияның тети радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңа, Түркия Авазы радиосы.
12: Эво, Ифонетис Түркия.
14: Олди радио Глас Түркия.
20: Гидар рейди Амурия Түркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: こちらは Turquía の声ラジオです。
25: Zboru wa glasot na Turquía.
8: Efirde Turquía Ovoz Radiosa.
0: It Turquía Hangya Radioya.
14: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía Önü Radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петер Чия Радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция Вюни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
8: Гиплеер Тюркияның тети радиофи.
11: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқынала Тюркия Оваза радиосы.
15: Эдо Ифонитис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреби Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: Let's keep the music flowing until the end of the English broadcast. Turn it up for Erol Evgin with Zarf, then for Hande Yener with Kafandan Bunu Çıkar.
13: Zarf aldım

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанное добром».

0: Вначале коротко о событиях дня. Тюрки продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюркии по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Согласно данным Турецкого института статистики, общее число посещений достигло более 65 миллионов, увеличившись за год на 6,8%. Одновременно количество музеев в стране выросло на 4,4%, до 664. Из них 220 находятся в ведении Министерства культуры и туризма страны.

0: страны, 426 являются частными и еще 18 относятся к управлению национальных дворцов. Кроме того, для посетителей были открыты 148 археологических объектов и руин. Особенно заметный рост продемонстрировали частные музеи. Их посетили более 22 миллионов человек, что на 10,8% больше, чем годом ранее. На музеи и археологические объекты Министерства культуры и туризма Тюркии пришлось около 53% всех посещений. Крупнейшим культурным центром страны остается Стамбул. В 2025 году его музеи и археологические достопримечательности приняли около 19 миллионов посетителей. За ним следуют Измир и Анкара. Растут и музейные коллекции Тюркии. В 2025 году в них насчитывалось более 4 миллионов экспонатов. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.
1: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8 утра 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок. Еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии. Еще 2 раненых, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожены 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опоры линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российской Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению 3-сторонних переговоров с участием Украины, США и России. «Нужно делать все, чтобы 3-сторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия», – сказал Зеленский во время встречи с представителями президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером в Киеве. По словам украинского президента, переговорный процесс по завершению войны с Россией остается важным в любых форматах, в которых возможны дипломатические шаги. «Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но, тем не менее, хуже, когда нет никаких форматов переговоров», – сказал он. Он добавил, что в ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести новые переговоры. Место встречи пока не определено. Зеленский также заявил, что одним из наиболее сложных вопросов остается территория. По его словам, подобные вопросы могут решаться только на уровне лидеров государств. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев заинтересован не только в прекращении боевых действий, но и в формировании долгосрочных гарантий безопасности и экономических условий для восстановления страны. Мы все хотим, здесь у нас есть солидарность, закончить войну как можно быстрее, сказал Зеленский. Джаред Кушнер подтвердил, что американская сторона обсуждала возможность организации трехсторонних переговоров. По его словам, США работают над созданием рамок, которые позволили бы завершить войну и обеспечить долгосрочный мир. Кушнер отметил, что во время контактов в Киеве американская сторона обсуждала трехстороннюю встречу в очень дружеской и продуктивной атмосфере. По итогам встречи американской стороны с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся накануне 5 сентября, российская сторона подтвердила настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических путей урегулирования. При этом о согласовании конкретной даты трехсторонней встречи не сообщалось. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. В городе Дейр-эль-Балах артиллерийский снаряд попал в класс школы Хавла, где укрывались мирные жители, что привело к гибели ребенка и ранениям нескольких человек. В западной части города Газа жертвами удара беспилотника по автомобилю стали случайно проходивший мимо Юсуф Акиле и его дочь Вефа, а при атаке дрона в районе Перекрестка или Тисал погиб еще один гражданский. Кроме того, в больнице от тяжелых огнестрельных ранений скончался молодой человек, обстрелянный военными в районе палестинского стадиона, а в лагерь беженцев Шати 4 жителей пострадали при налете беспилотника. Несмотря на соглашение о перемирии, израильские войска продолжают регулярные обстрелы эксклава. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате систематических нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля достигло 1344 человек, а количество раненых возросло до 4481.
0: В результате серии ударов ВВС и беспилотников Израиля по населенному пункту Кафр-Руман на юге Ливана погибли 11 человек, включая 2 младенцев и медиков, а еще несколько получили ранения. В ночные часы израильские боевые самолеты атаковали трехэтажное здание в Кафр-Румане провинции Набатия, в результате чего погибли 9 человек, среди которых оказались 2 младенцев. Еще 5 человек получили ранения. Помимо этого, израильский беспилотник нанес прямой удар по движущейся машине скорой помощи в том же населенном пункте. В результате этой атаки погиб молодой сотрудник службы первой помощи Али Шахруш, 2 его коллеги получили ранения, а чуть позже стало известно о гибели еще одного медицинского работника. Авиаудары также зафиксированы в районах Верхней Набатии и Араб-Салим. Израильская армия продолжает расширять зону присутствия на юге Ливана и наносить регулярные удары по региону вопреки действующему режиму прекращения огня.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. В своем сообщении в социальных сетях президент Эрдоган отметил: «Я от всей души поздравляю нашу женскую сборную по волейболу с достижением значительного успеха, которым гордится наша страна, с победой в чемпионате Европы 2026».
0: Завершились 6-е Всемирные игры кочевников, прошедшие с 1 по 6 сентября в Кыргызстане под лозунгом «Единство в силе, единство в духе». В играх приняли участие около 3000 спортсменов из 109 стран, которые соревновались в 42 традиционных видах спорта, включая конный спорт, скачки, национальную борьбу, мангалу, стрельбу из лука верхом на лошади и другие. В общем зачете Кыргызстан занял 1-е место, завоевав в общей сложности 72 медали – 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых. Казахстан занял 2-е место, завоевав в общей сложности 64 медали – 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. А Россия – 3-е место с 34 медалями. В играх обладателями медалей стали спортсмены в общей сложности из 29 стран. Дорогие друзья, это были новости.
1: Ну а сейчас для вас, дорогие слушатели, звучит песня в исполнении Эгем. Она называется «Деличе Бир Седа».

Трансформация глобальной системы влияет на баланс сил во всех регионах мира. Региональные процессы, в свою очередь, меняют представление государств о безопасности. Оборонное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке, стало попыткой региональных акторов ответить на эти меняющиеся условия. Предлагаю вам комментарий по этому вопросу Сабира Аскероглу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра Дюния Сиасити. Тридцать лет после окончания холодной войны стали для Ближнего Востока периодом стремительных и масштабных изменений. Этот процесс существенно изменил не только политический баланс, но и архитектуру безопасности региона. Политические процессы, начавшиеся с арабской весны, сделали более очевидными пределы региональной политики. Одновременно усилились вопросы о способности глобальных и региональных держав реализовывать свои стратегии на Ближнем Востоке. Снижение влияния России в регионе, сохранение осторожного подхода Китая и стремление США сосредоточить стратегическое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе стали важными элементами этой трансформации. К этому добавилось заметное ослабление регионального влияния Ирана, прежде всего в Сирии. Агрессивная политика Израиля в отношении Ирана и других региональных акторов, а также усиление влияния Турции в Сирии изменили региональный баланс. Все эти процессы показывают, что и без того нестабильный Ближний Восток может вступить в еще более сложный и уязвимый период. Конкуренция между великими державами дополнительно усилила эту нестабильность. Широкое пространство, которое Збигнев Бжезинский определял понятием «евразийские Балканы», на протяжении длительного времени рассматривалось как зона потенциальной нестабильности. Развитие событий в поясе от Восточного Средиземноморья до восточной части Туркестана – показало, что проблемы безопасности в этом пространстве невозможно рассматривать независимо друг от друга. Именно в этой новой среде Турция, Пакистан и Саудовская Аравия пытаются выработать региональный ответ на возникающие вызовы. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальным названием нового объединения является Мекканский оборонный альянс и отметил, что структура остается открытой для расширения. Это свидетельствует о стремлении перевести существующее сотрудничество в более институционализированную форму. Возникновение Мекканского оборонного альянса указывает как минимум на две важные тенденции. Первое заключается в том, что США становится все сложнее в одиночку нести всю нагрузку по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Однако это не означает исчезновение американских возможностей на Ближнем Востоке. США по-прежнему остаются глобальной державой. Через центральное командование США располагают значительными военными возможностями для реагирования на события на Ближнем Востоке. Военно-морское присутствие и возможности стратегической переброски сил также позволяют Вашингтону сохранять значительный потенциал сдерживания. Поэтому главный вопрос заключается не столько в американских возможностях, сколько в политической воле использовать их для принятия на себя всей нагрузки по обеспечению региональной стабильности. Но более важным является другое изменение. Региональные государства демонстрируют готовность брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. В этом смысле Мекканский оборонный альянс представляет собой не только военное соглашение. Он также отражает стремление региональных акторов самостоятельно формировать собственную архитектуру безопасности. Для Ближнего Востока это не является полностью новым.

новым явлением. В прошлом регион также создавал механизмы безопасности в соответствии с изменениями международной системы. 8 июля 1937 года Тюркия, Иран, Ирак и Афганистан подписали Саадабадский пакт. Его целью было снижение региональных рисков безопасности и укрепление стабильности между соседними государствами. В 1955 году Тюркия, Ирак, Великобритания, Пакистан и Иран объединились в рамках Багдадского пакта. Эта структура стала частью системы безопасности периода Холодной войны и была направлена прежде всего на противодействие советскому влиянию и расширению. Однако современный Ближний Восток существенно отличается от Ближнего Востока периода Холодной войны. Тогда механизмы безопасности формировались главным образом в логике биполярной международной системы. Сегодня регион характеризуется большей фрагментацией, высокой динамичностью и одновременной конкуренцией нескольких центров силы. Именно поэтому стремление региональных акторов создать собственную архитектуру безопасности имеет особое значение. Новизна заключается не только в создании еще одного оборонного объединения. Речь идет о стремлении государств региона взять на себя большую ответственность за решение собственных проблем безопасности. Институционализация Мексиканского оборонного альянса и возможное присоединение к нему государств с различными стратегическими позициями и возможностями могут способствовать укреплению региональной безопасности. Однако это будет зависеть от того, насколько устойчивыми окажутся политические и военные механизмы нового объединения. Три государства-основателя – Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия – не имеют одинаковых интересов и приоритетов. Напротив, их геополитические интересы во многих вопросах различаются. Именно возможность управлять этими различиями в рамках единого пространства безопасности и придает альянсу особое значение. Эти государства получают возможность не только обсуждать собственные проблемы в рамках общества, структуры. Они также могут постепенно формировать способность совместно реагировать на региональные кризисы. Подобный механизм способен вывести региональную безопасность за пределы подхода, при котором решение ближневосточных проблем преимущественно зависит от вмешательства внешних держав. Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия также расположены в пространстве, через которое проходят важнейшие транспортные и энергетические маршруты мировой торговли. Тюркия занимает центральное положение на пересечении европейских и азиатских транспортных путей. Саудовская Аравия обладает стратегическим значением с точки зрения Басрийского залива, Красного моря и энергетической безопасности. Пакистан, в свою очередь, является важным связывающим звеном между Индийским океаном и Южной Азией. Поэтому последствия региональной нестабильности не ограничиваются одной страной. Кризис безопасности на Ближнем Востоке может прямо или косвенно затронуть как Пакистан на востоке региона, так и Тюркию на его западной периферии. Эта взаимозависимость становится одним из факторов, стимулирующих создание совместных механизмов безопасности. В этом контексте важен и европейский опыт. Архитектура безопасности, сформированная под эгидой НАТО, стала одним из факторов долгосрочной стабильности и экономического развития Европы. Однако было бы неправильно считать Мексиканский оборонный альянс прямым аналогом НАТО. Тем не менее, между двумя структурами существует важное сходство. Оно заключается в том, что идея коллективной безопасности занимает центральное место в их логике. Подход к совместной обороне, закрепленный в Мексиканском соглашении, исходит из того, что вооруженное нападение на одного из участников затрагивает безопасность остальных членов. В этом отношении Мексиканский оборонный альянс отличается от Саадабадского пакта, который был прежде всего направлен на снижение рисков между государствами-участниками. Багдадский пакт, в свою очередь, является частью системы безопасности Холодной войны и был в значительной степени связан с противодействием угрозе со стороны Советского Союза. Мексиканский оборонный альянс на первоначальном этапе отражает стремление создать региональный механизм коллективной обороны против региональных угроз.
Поэтому его значение заключается не только в совокупной военной мощи участников, но и в самой идее распределения ответственности за безопасность между региональными государствами. Более того, силовые возможности трех государств во многом дополняют друг друга. Сильные сухопутные и военно-воздушные силы Туркии, развивающаяся оборонная промышленность и геополитический доступ к Европе, Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку и Средиземноморью способны придать альянсу значительный военный и стратегический потенциал. Ядерное сдерживание Пакистана, его военный потенциал и стратегическое положение в Южной Азии расширяют географическое и военное измерение альянса. Экономические и финансовые возможности Саудовской Аравии, энергетические ресурсы и стратегическое положение в Басрийском заливе, в свою очередь, усиливают экономический и геополитический вес объединения. Таким образом, потенциальная сила Мекканского оборонного альянса не сводится к простой сумме военных возможностей трех государств. Гораздо важнее то, каким образом различные элементы силы будут объединены в рамках единого механизма безопасности. Ближний Восток вступает в длительный период трансформации. Правильные шаги в этом процессе способны создать стратегические условия для укрепления региональной стабильности и мира. Реальный успех Мекканского оборонного альянса будет определяться тем, смогут ли государства региона самостоятельно находить решение собственным проблемам безопасности. Если альянс будет институционализирован, расширит состав участников и создаст работающие механизмы коллективной безопасности, он может стать не просто новым военным объединением, а основной новой региональной архитектурой безопасности. Поэтому главное значение Мекканского оборонного альянса заключается не столько в его нынешнем потенциале, сколько в готовности государств региона совместно взять на себя ответственность за безопасность. Настоящее испытание альянса наступит тогда, когда общие интересы столкнутся с национальными интересами.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Одним из незаменимых блюд турецкой кухни является плов. Он всегда подается в качестве гарнира к жидким блюдам или к блюдам, приготовленным на гриле. Плов, который в Турции готовится из риса или булгура, с мясом или без него, с добавлением макарон, специй, бобов или овощей, также считается одним из основных блюд османской кухни. Приготовлению плова придавалось большое значение, особенно в османских дворцах, где поваров, которые несли ответственность за это блюдо, называли пловщиками. Эти повара, чтобы разнообразить обыкновенный плов, использовали рис или булгур с различными ингредиентами. Об этом свидетельствуют источники, в которых говорится, что в XVI веке во дворцах готовили плов с мясом, капустой, фруктами, с чесноком, изюмом или перцем. А если пловщики готовили простой белый плов, то сверху они украшали его поджаренными орехами или суфофруктами. Как вы поняли, сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом приготовления плова. Плов с баклажанами называется наше блюдо, которое мы советуем вам обязательно приготовить.

душистого перца. 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы. Повторяем ингредиенты. 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В большой миске залейте рис горячей водой. Добавьте соль и оставьте отстаиваться на 30 минут. Затем слейте мутную воду, хорошо промойте рис прохладной водой и оставьте его подсушиться. Между тем, снимите шкурку с баклажан продольными полосками и нарежьте их кубиками. Для того, чтобы баклажаны при жарке не впитывали много масла, замочите их в соленой воде и также оставьте на 30 минут. После этого слейте воду. Промойте баклажаны и немного подсушите. Налейте в сковороду 2 трети стакана оливкового масла и поджарьте на нем баклажаны. Оставшееся масло вылейте в пустую сковороду. Накалите его и добавьте туда мелко нарезанный лук. Обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте тертый помидор и немного потушите. Затем влейте туда 2 стакана воды. Добавьте соль, черный и душистый перец, мяту и корицу. Когда вода закипит, положите туда рис. Один раз перемешав, сверху риса выложите баклажаны. Плотно закройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и продолжайте тушить на медленном огне до полного впитывания воды. Не открывая крышки, снимите плов с огня и оставьте настаиваться еще минут 10-15-20. Наш плов с баклажанами готов. Сервировку желательно делать деревянной ложкой после того, как размешаете рис. Подавайте плов в теплом виде.

0: связанные добром.
1: В 1895 год на безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «Дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм.

История основания Дарул-ад-Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдулхамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Ок-Мейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарул-ад-Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарул-ад-Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдулхамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарул-ад-Джазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа. Самая главная и уникальная особенность Дарул-ад-Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдулхамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарул-ад-Джазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям в Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метла и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарул-ад-Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарул-ад-Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его

0: воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейданы, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарул-Аджазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарул-Аджазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарул-Аджазе мастерские по ткачеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарул-Аджазе не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарул-Аджазе происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوویدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангудиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич, Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидар радио амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este é Radio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников.

беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью, и еще несколько человек получили ранения. Президент Тюркии Реджеп Тайп Эрдоган поздравил женскую сборную Тюркии по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанное добром».

0: Вначале коротко о событиях дня. Тюрки продолжают расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюркии по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Согласно данным Турецкого института статистики, общее число посещений достигло более 65 миллионов, увеличившись за год на 6,8%. Одновременно количество музеев в стране выросло на 4,4%, до 664. Из них 220 находятся в ведении Министерства культуры и туризма страны, 426 являются частными и еще 18 относятся к управлению национальных дворцов. Кроме того, для посетителей были открыты 148 археологических объектов и руин. Особенно заметный рост продемонстрировали частные музеи. Их посетили более 22 миллионов человек, что на 10,8% больше, чем годом ранее. На музеи и археологические объекты Министерства культуры и туризма Тюркии пришлось около 53% всех посещений. Крупнейшим культурным центром страны остается Стамбул. В 2025 году его музеи и археологические достопримечательности приняли около 19 миллионов посетителей. За ним следуют Измир и Анкара. Растут и музейные коллекции Тюркии. В 2025 году в них насчитывалось более 4 миллионов экспонатов. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.
1: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8 утра 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок, еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших

0: Мужчин находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двое раненых, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опоры линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российской Минобороны об уничтожении указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. «Нужно делать все, чтобы трехсторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия», — сказал Зеленский во время встречи с представителями президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером в Киеве. По словам украинского президента, переговорный процесс по завершению войны с Россией остается важным в любых форматах, в которых возможны дипломатические шаги. «Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но, тем не менее, хуже, когда нет никаких форматов переговоров», — сказал он. Он добавил, что в ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести новые переговоры. Место встречи пока не определено. Зеленский также заявил, что одним из наиболее сложных вопросов остается территория. По его словам, подобные вопросы могут решаться только на уровне лидеров государств. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев заинтересован не только в прекращении боевых действий, но и в формировании долгосрочных гарантий безопасности и экономических условий для восстановления страны. «Мы все хотим, здесь у нас есть солидарность, закончить войну как можно быстрее», — сказал Зеленский. Джаред Кушнер подтвердил, что американская сторона обсуждала возможность организации трехсторонних переговоров. По его словам, США работают над созданием рамок, которые позволили бы завершить войну и обеспечить долгосрочный мир. Кушнер отметил, что во время контактов в Киеве американская сторона обсуждала трехстороннюю встречу в очень дружеской и продуктивной атмосфере. По итогам встречи американской стороны с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся накануне 5 сентября, российская сторона подтвердила настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических путей урегулирования. При этом о согласовании конкретной даты трехсторонней встречи не сообщалось. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. В городе Дейр-эль-Балах артиллерийский снаряд попал в класс школы Хавла, где укрывались мирные жители, что привело к гибели ребенка и ранениям нескольких человек. В западной части города Газа жертвами удара беспилотника по автомобилю стали случайно проходивший мимо Юсуф Акиле и его дочь Вефа, а при атаке дрона в районе Перекрестка и Летисал погиб еще один гражданский. Кроме того, в больнице от тяжелых огнестрельных ранений скончался молодой человек, обстрелянный военными в районе палестинского стадиона, а в лагерь беженцев Шати.

0: В ночные часы израильские боевые самолеты атаковали трехэтажное здание в Кафар-Румане провинции Набатия, в результате чего погибли 9 человек, среди которых оказались двое младенцев. Еще 5 человек получили ранения. Помимо этого, израильский беспилотник нанес прямой удар по движущейся машине скорой помощи в том же населенном пункте. В результате этой атаки погиб молодой сотрудник службы первой помощи Али Шахруш, 2 его коллеги получили ранения, а чуть позже стало известно о гибели еще одного медицинского работника. Авиаудары также зафиксированы в районах Верхней Набатии и Араб-Салим. Израильская армия продолжает расширять зону присутствия на юге Ливана и наносить регулярные удары по региону вопреки действующему режиму прекращения огня.
1: Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. В своем сообщении в социальных сетях президент Эрдоган отметил: «Я от всей души поздравляю нашу женскую сборную по волейболу с достижением значительного успеха, которым гордится наша страна, с победой в чемпионате Европы 2026».
0: Завершились 6-е Всемирные игры кочевников, прошедшие с 1 по 6 сентября в Кыргызстане под лозунгом «Единство в силе, единство в духе». В играх приняли участие около 3000 спортсменов из 109 стран, которые соревновались в 42 традиционных видах спорта, включая конный спорт, скачки, национальную борьбу, мангалу, стрельбу из лука верхом на лошади и другие. В общем зачете Кыргызстан занял первое место, завоевав в общей сложности 72 медали – 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых. Казахстан занял второе место, завоевав в общей сложности 64 медали – 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. А Россия – третье место с 34 медалями. В играх обладателями медалей стали спортсмены в общей сложности из 29 стран. Дорогие друзья, это были новости.
1: Ну а сейчас для вас, дорогие слушатели, звучит песня в исполнении Эгем. Она называется «Делиджи Бир Седа».

Трансформация глобальной системы влияет на баланс сил во всех регионах мира. Региональные процессы, в свою очередь, меняют представление государств о безопасности. Оборонное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке, стало попыткой региональных акторов ответить на эти меняющиеся условия. Предлагаю вам комментарий по этому вопросу Сабира Аскероглу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра Дюния Сиясети. Тридцать лет после окончания холодной войны стали для Ближнего Востока периодом стремительных и масштабных изменений. Этот процесс существенно изменил не только политический баланс, но и архитектуру безопасности региона. Политические процессы, начавшиеся с арабской весны, сделали более очевидными пределы региональной политики. Одновременно усилились вопросы о способности глобальных и региональных держав реализовывать свои стратегии на Ближнем Востоке. Снижение влияния России в регионе, сохранение осторожного подхода Китая и стремление США сосредоточить стратегическое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе стали важными элементами этой трансформации. К этому добавилось заметное ослабление регионального влияния Ирана, прежде всего в Сирии. Агрессивная политика Израиля в отношении Ирана и других региональных акторов, а также усиление влияния Турции в Сирии изменили региональный баланс. Все эти процессы показывают, что и без того нестабильный Ближний Восток может вступить в еще более сложный и уязвимый период. Конкуренция между великими державами дополнительно усилила эту нестабильность. Широкое пространство, которое Збигнев Бжезинский определял понятием «евразийские Балканы», на протяжении длительного времени рассматривалось как зона потенциальной нестабильности. Развитие событий в поясе от Восточного Средиземноморья до восточной части Туркестана показало, что проблемы безопасности в этом пространстве невозможно рассматривать независимо друг от друга. Именно в этой новой среде Турция, Пакистан и Саудовская Аравия пытаются выработать региональный ответ на возникающие вызовы. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальным названием нового объединения является Мекканский оборонный альянс и отметил, что структура остается открытой для расширения. Это свидетельствует о стремлении перевести существующее сотрудничество в более институционализированную форму. Возникновение Мекканского оборонного альянса указывает как минимум на две важные тенденции. Первая заключается в том, что США становится все сложнее в одиночку нести всю нагрузку по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Однако это не означает исчезновение американских возможностей на Ближнем Востоке. США по-прежнему остаются глобальной державой. Через центральное командование США располагают значительными военными возможностями для реагирования на события на Ближнем Востоке. Военно-морское присутствие и возможности стратегической переброски сил также позволяют Вашингтону сохранять значительный потенциал сдерживания. Поэтому главный вопрос заключается не столько в американских возможностях, сколько в политической воле использовать их для принятия на себя всей нагрузки по обеспечению региональной стабильности. Но более важным является другое изменение. Региональные государства демонстрируют готовность брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. В этом смысле Мекканский оборонный альянс представляет собой не только военное соглашение. Он также отражает стремление региональных акторов самостоятельно формировать собственную архитектуру безопасности. Для Ближнего Востока это не является полностью новым явлением. В прошлом регион также создавал механизмы безопасности в соответствии с изменениями международной системы. 8 июля 1937 года Турция, Иран, Ирак и Афганистан подписали Саадабадский пакт. Его целью было снижение региональных рисков безопасности и укрепление стабильности между соседними государствами. В
1955 году Тюркия, Ирак, Великобритания, Пакистан и Иран объединились в рамках Багдадского пакта. Эта структура стала частью системы безопасности периода Холодной войны и была направлена прежде всего на противодействие советскому влиянию и расширению. Однако современный Ближний Восток существенно отличается от Ближнего Востока периода Холодной войны. Тогда механизмы безопасности формировались главным образом в логике биполярной международной системы. Сегодня регион характеризуется большей фрагментацией, высокой динамичностью и одновременной конкуренцией нескольких центров силы. Именно поэтому стремление региональных акторов создать собственную архитектуру безопасности имеет особое значение. Новизна заключается не только в создании еще одного оборонного объединения. Речь идет о стремлении государств региона взять на себя большую ответственность за решение собственных проблем безопасности. Институционализация Мексиканского оборонного альянса и возможное присоединение к нему государств с различными стратегическими позициями и возможностями могут способствовать укреплению региональной безопасности. Однако это будет зависеть от того, насколько устойчивыми окажутся политические и военные механизмы нового объединения. Три государства-основателя – Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия – не имеют одинаковых интересов и приоритетов. Напротив, их геополитические интересы во многих вопросах различаются. Именно возможность управлять этими различиями в рамках единого пространства безопасности и придает альянсу особое значение. Эти государства получают возможность не только обсуждать собственные проблемы в рамках общей структуры, они также могут постепенно

постепенно формировать способность совместно реагировать на региональные кризисы. Подобный механизм способен вывести региональную безопасность за пределы подхода, при котором решение ближневосточных проблем преимущественно зависит от вмешательства внешних держав. Türkiye, Пакистан и Саудовская Аравия также расположены в пространстве, через которое проходят важнейшие транспортные и энергетические маршруты мировой торговли. Türkiye занимает центральное положение на пересечении европейских и азиатских транспортных путей. Саудовская Аравия обладает стратегическим значением с точки зрения Басрийского залива, Красного моря и энергетической безопасности. Пакистан, в свою очередь, является важным связывающим звеном между Индийским океаном и Южной Азией. Поэтому последствия региональной нестабильности не ограничиваются одной страной. Кризис безопасности на Ближнем Востоке может прямо или косвенно затронуть как Пакистан на востоке региона, так и Türkiye на его западной периферии. Эта взаимозависимость становится одним из факторов, стимулирующих создание совместных механизмов безопасности. В этом контексте важен и европейский опыт. Архитектура безопасности, сформированная под эгидой НАТО, стала одним из факторов долгосрочной стабильности и экономического развития Европы. Однако было бы неправильно считать Американский оборонный альянс прямым аналогом НАТО. Тем не менее, между двумя структурами существует важное сходство. Оно заключается в том, что идея коллективной безопасности занимает центральное место в их логике. Подход к совместной обороне, закрепленный в Мексиканском соглашении, исходит из того, что вооруженное нападение на одного из участников затрагивает безопасность остальных членов. В этом отношении Мексиканский оборонный альянс отличается от Саадабадского пакта, который был прежде всего направлен на снижение рисков между государствами-участниками. Багдадский пакт, в свою очередь, является частью системы безопасности холодной войны и был в значительной степени связан с противодействием угрозе со стороны Советского Союза. Мексиканский оборонный альянс на первоначальном этапе отражает стремление создать региональный механизм коллективной обороны против региональных угроз. Поэтому его значение заключается не только в совокупной военной мощи участников, но и в самой идее распределения ответственности за безопасность между региональными государствами. Более того, силовые возможности трех государств во многом дополняют друг друга. Сильные сухопутные и военно-воздушные силы Türkiye, развивающаяся оборонная промышленность и геополитический доступ к Европе, Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку и Средиземноморью способны придать альянсу значительный военный и стратегический потенциал. Ядерное сдерживание Пакистана, его военный потенциал и стратегическое положение в Южной Азии расширяют географическое и военное измерение альянса. Экономические и финансовые возможности Саудовской Аравии, энергетические ресурсы и стратегическое положение в Басрийском заливе, в свою очередь, усиливают экономический и геополитический вес объединения. Таким образом, потенциальная сила Мексиканского оборонного альянса не сводится к простой сумме военных возможностей трех государств. Гораздо важнее то, каким образом различные элементы силы будут объединены в рамках единого механизма безопасности. Ближний Восток вступает в длительный период трансформации. Правильные шаги в этом процессе способны создать стратегические условия для укрепления региональной стабильности и мира. Реальный успех Мексиканского оборонного альянса будет определяться тем, смогут ли государства региона самостоятельно находить решение собственным проблемам безопасности. Если альянс будет институционализирован, расширит состав участников и создаст работающие механизмы коллективной безопасности, он может стать не просто новым военным объединением, а основной новой региональной архитектурой безопасности. Поэтому главное значение Мексиканского оборонного альянса заключается не столько в его нынешнем потенциале, сколько в готовности государств региона совместно взять на себя ответственность за безопасность. Настоящее испытание альянса наступит тогда, когда общие интересы столкнутся с национальными интересами.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Одним из незаменимых блюд турецкой кухни является плов. Он всегда подается в качестве гарнира к жидким блюдам или к блюдам, приготовленным на гриле. Плов, который в Турции готовится из риса или булгура, с мясом или без него, с добавлением макарон, специй, бобов или овощей, также считается одним из основных блюд османской кухни. Приготовлению плова придавалось большое значение, особенно в османских дворцах, где поваров, которые несли ответственность за это блюдо, называли пловщиками. Эти повара, чтобы разнообразить обыкновенный плов, использовали рис или булгур с различными ингредиентами. Об этом свидетельствуют источники, в которых говорится, что в XVI веке во дворцах готовили плов с мясом, капустой, фруктами, с чесноком, изюмом или перцем. А если пловщики готовили простой белый плов, то сверху они украшали его поджаренными орехами или суфакфруктами. Как вы поняли, сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом приготовления плова. Плов с баклажанами называется наше блюдо, которое мы советуем вам обязательно приготовить.

Вначале перечислим необходимые ингредиенты. Итак, вам понадобится 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложечки соли, 1 чайная ложечка черного перца, 2 чайные ложечки сахара, 1 чайная ложечка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы. Повторяем ингредиенты. 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В большой миске залейте рис горячей водой. Добавьте соль и оставьте отстаиваться на 30 минут. Затем слейте мутную воду, хорошо промойте рис прохладной водой и оставьте его подсушиться. Между тем, снимите шкурку с баклажан продольными полосками и нарежьте их кубиками. Для того, чтобы баклажаны при жарке не впитывали много масла, замочите их в соленой воде и также оставьте на 30 минут. После этого слейте воду. Промойте баклажаны и немного подсушите. Налейте в сковороду 2 трети стакана оливкового масла и поджарьте на нем баклажаны. Оставшееся масло вылейте в пустую сковороду. Накалите его и добавьте туда мелко нарезанный лук. Обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте тертый помидор и немного потушите. Затем влейте туда 2 стакана воды. Добавьте соль, черный и душистый перец, мяту и корицу. Когда вода закипит, положите туда рис. Один раз перемешав, сверху риса выложите баклажаны. Плотно закройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и продолжайте тушить на медленном огне до полного впитывания воды. Не открывая крышки, снимите плов с огня и оставьте настаиваться еще минут 10-15-20. Наш плов с баклажанами готов. Сервировку желательно делать деревянной ложкой после того, как размешаете рис. Подавайте плов в теплом виде.

0: связанные добром.
1: В 1895 год на безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «Дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим миром.

0: милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарул-Аджазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Ок-Мейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарул-Аджазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарул-Аджазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарул-Аджазе был построен на честные деньги и по доброй воле своего народа. Самая главная и уникальная особенность Дарул-Аджазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарул-Аджазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек. Жизнь внутри приюта была продумана до деталей. Чтобы жители не сидели без дела и не предавались грусти, здесь создали мастерские. В них ткали ковры, делали метлы и обучали швейному делу. Современная медицина сегодня называет это трудотерапией, внедренной еще 130 лет назад. С момента своего основания и до сегодняшнего дня Дарулат Джазе открыл свои двери для более чем 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарулат Джазе продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарулат Джазе на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарулат Джазе был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарулат Джазе мастерские по ткачеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарулат Джазе не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарулат Джазе происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью, и еще несколько человек получили ранения. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия с Кма.
16: Овода Тюркия Вину Радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
3: Диплеер Türkiye'nin peti radyosu.
7: Ye Saday Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
0: Эзо и фонетис Türkiye.
14: Олди радио глас Türkiye.
5: Гидарреби амурия Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.